0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является
2: в гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Наша.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наше радио.
2: Если встать.

0: сниму на суточный рот.
1: Наше. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
4: Прошу, зачистят меня добровольцем в ряды Красной Армии.
5: Дети есть?
6: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
7: Давай, отец, ты нужней.
8: Отец уже в кино. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наше радио.

прочь эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

0: 8 в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: круглосуточно.ру.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. В Москве проходит парад Победы на Красной площади. В этом году формат шествия был частично изменен. Это связано с текущей оперативной обстановкой. Колонна военной техники в привычном формате не принимала участия. В параде не были задействованы воспитанники суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов. Однако основная часть сохраняется. В шествии пешей колонны военнослужащих приняли участие подразделения войск вооруженных сил России, а также военных вузов. Сохранилась и воздушная программа. Над Красной площадью проходят самолеты пилотажных групп. Традиционно с речью выступил президент России Владимир Путин. Кроме того, военные парады организованы и в других городах России и мира. Открыло празднование Дня Победы в стране шествие в Петропавловске-Камчатском. В парадном строю прошли около 900 человек. Владимир Путин проведет более 10 встреч 9 мая в этом году, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но он отметил, что у главы государства в этот день будет напряженный график. Утром состоялась официальная церемония встречи иностранных гостей, после чего они вместе с российским лидером отправились на Красную площадь для просмотра парада. Путин традиционно выступил на Красной площади с речью и возложил венок к могиле неизвестного солдата вместе с зарубежными гостями. Затем последует торжественный президентский прием. Во второй половине дня намечены переговоры с лидерами Словакии и Малайзии, а также с представителями Лаоса, Республики Сербской и Южной Осетии. Село Борщево Брянской области атаковали украинские дроны в ночь на 9 мая. По данным губернатора региона Александра Богомаза, был ранен местный житель, пострадавшего госпитализировали. Боец добровольческого подразделения «Орлан» получил ранение при отражении атаки украинского беспилотника в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавшему оказывается медпомощь. Также об уничтожении 8 беспилотников минувшей ночью сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев. ВСУ атакуют российские регионы, несмотря на объявленное перемирие, которое действует с 8 мая. Актер Алексей Маклаков получил звание заслуженного артиста России. Артист наиболее известен по роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты». Всего в его фильмографии порядка 115 работ в кино и на телевидении. Также он состоит в труппе театра «Ленком» Марка Захарова. Аналогичного звания были удостоены артист Национального молодежного театра Башкортостана Ленар Ахмедвалиев, артист балета Красноярского театра оперы и балета Юрий Кудрявцев и артистка театра «Кремлевский балет» Олеся Росланова. Российские космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта Международной космической станции. Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев записали видеообращение, отметив мужество, стойкость и героизм советских граждан, благодаря которым у нынешнего поколения есть возможность строить будущее. Также они отдали дань уважения труженикам тыла и тем, кто восстанавливал страну после окончания войны. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.
2: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
3: С 7 до 11.
2: Подъемники.
3: На нашем радио.

0: Наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evafond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21-16+.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка, наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 13 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 6 метров в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наконец-то мы добрались до пятницы. На коленях стерли. Мы завершаем пятницу, извините, как всегда, хит-парадом.
1: Чпоньк!
0: Чпоньк! Так происходит каждый понедельник, дорогие друзья.
1: Да, чертова дюжина в эфире, друзья. С вами Яна Лукьянова и мой, конечно же, прекрасный, бессменный коллега, помолодевший, похорошевший, повесневший. Чпоньк! Александр Бонд.
0: Сегодня, господа, мы узнаем, как распределились места в чарте на этой неделе. Послушаем, внимание, две новинки.
1: А еще выясним, что связывает группу «Эпидемия» с космосом. Выясним, как могла называться группа «Ундервуд». И узнаем, как выглядит идеальный выходной Найка Борцова.
0: Да вы что, столько вопросов? Хорошо, начинаем.

0: Премьера недели.
1: А начинаем мы по традиции с новинки. И сегодня это эксклюзивная премьера трека от команды «Аня из Питера».
2: До официального релиза представляем песню «Пока».
1: Новый сингл появится на всех цифровых площадках позже. Ну а пока трек можно будет услышать в нашем эфире.
2: Песня «Пока» родилась по истории подруги, которую она проживала в моменте. Она написала мне, что уже устала плакать, ложиться спать, и что обидно, что это очередной факап. И в этот момент в моей голове начала рождаться песня. Я зашла в ее канал, а там она написала строчку: «Я снова зверь-одиночка, я считаю шажочки». И кружок, где она плачет и танцует под песню. И в моменте мне просто пошел текст из головы. Это было ночью, а с утра я поехала на студию, и мы записали демку этой песни вместо того, чтобы сделать то, что запланировали. В итоге песня звучит практически так же, как мы ее записали изначально, потому что кажется, что мы сразу нашли то самое звучание, и песня должна была случиться.
0: Премьера недели.
2: Аня из Питера. Пока.

0: Питера. Пока. Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: 26 апреля 2003 года. Так что на прошлой неделе коллектив отметил свой 23-й.
1: Сердце.

0: Группа «Ария», друзья, с песней «Когда она станет завтра», сегодня на 12-м месте чарта.
1: Команда продолжает периодически публиковать новые лайв-видео, записанные в прошлом году на концерте в Новосибирске в рамках юбилейного тура.
0: На этот раз музыканты поделились видео с живым исполнением одной из самых известных песен – хита «Улица роз».
1: Ссылку на видео легко найти в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а мы возвращаемся к песне «Когда настанет завтра».
2: 12-е место.
0: Ария «Когда настанет завтра».

0: На 11 месте это палочки барабанные, поэтому прошу вас за барабанную дробь. Сегодня песня «Поехали» группы «Татуин».
1: Плюс 2 позиции на этой неделе благодаря вашему активному голосованию.
0: Не забывайте голосовать за любые любимые песни ежедневно на сайте наш.ру, друзья, в разделе «Чартова дюжина». Ведь только от вас зависит, как распределяться места в хит-параде на следующей неделе.
1: Иначе на хороших местах будут другие любимые песни.
0: Да.
2: 11 место.
1: «Татуин. Поехали».

0: 11 место. Татуин. Поехали. На 10 месте хит-парада сегодня расположился трек группы «Эпидемия», где сходятся миры.
1: У многих музыкантов есть необычные хобби. И мы спросили у Юрия Мелисова, есть ли у него увлечение, которое совершенно не связано с музыкой и может удивить фанатов.
0: Ответ нас удивил. И, уверенный, удивит он и вас.
2: Еще в школе я увлекся астрономией и до сих пор интересуюсь новостями, связанными с этой наукой. Все созвездия, видимые в наших широтах, я давно выучил, а в прошлом году, оказавшись недалеко от земного экватора, впервые увидел созвездие Южного полушария, в том числе Южный Крест. Для меня это был очень эмоциональный момент. Кстати, на юбилей музыканты «Эпидемии» подарили мне довольно-таки мощный телескоп. Так что этим летом я планирую выехать подальше от светящихся городов и насладиться красотами Вселенной.
1: Как любит поговаривать Александр Ангольевич, астрономию придумал он.
3: Я очень люблю космос. Космос — это... Я про черную дыру знаю больше, чем про анатомию человека.
1: Что у меня здесь, Саша?
3: Это не черная дыра. Это горизонт событий. Куда, кстати, можно провалиться? Ладно.
1: Не так уж и провалиться, Александр.
4: Десятое место.
0: «Эпидемия. Где сходятся миры».

0: Наша реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
4: Дети есть?
5: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
6: Давай, отец, ты нужнее.
7: За Родину!
8: Отец. Уже в кино.
9: 16+.
10: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоми. И туда и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит 18 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: На 9-м месте слушаем трек «Дети нулевых» группы «Ёрш».
1: С выходом песни команда начала активно вспоминать свои нулевые в соцсетях. Было бы чем вспомнить. В смысле, я не хотел сейчас никого обидеть.
2: Ну все, Сашка, больше не сможешь на улицу выйти, тебя там побьют.
1: Просто иногда тяжело вспомнить. Я поэтому говорю, это же классно, что группа может что-то вспомнить.
2: А Сашка вот уже не может, ребят.
1: Это же рок-н-ролл.

0: На восьмой строчке чарта на этой неделе оказалась песня «Человек для любви» группы Underwood.
1: На днях артисты выложили в соцсетях видео, где Владимир Ткаченко в интервью перечисляет варианты названий. Итак, как могла бы называться группа Underwood?
2: Кишка тонка, вишневый десат, голый завтрак, обед нагишом. Коня потерять, все это, да, все это было.
0: В общем, наверное, хорошо, что все-таки в итоге остановились на варианте Underwood. Его мы и слушаем прямо сейчас.
3: Восьмое место.
1: Underwood. Человек для любви.
4: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

боги небесный мир создавали с просонок. Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Седьмое место на этой неделе досталось группе «Нагард» с песней «Проклятие шута».
1: Давно мы ни у кого из наших артистов не спрашивали рекомендации, что посмотреть, что почитать.
0: Не справляемся? Какие книги или фильмы произвели впечатление за последнее время, рассказывает гитарист команды Владислав Аксенов.
2: Из литературы в последнее время меня впечатлила книга «Искусство создавать искусство» Рика Рубина. Всем очень рекомендую, людям, которые занимаются искусством, собственно говоря. Очень полезная книга-пособие. Ее, в принципе, можно открыть с любой страницы, с любой главы и начать читать. И все равно что-нибудь полезное для себя извлечете. А из фильмов в последнее время, из того, что смотрел, впечатлил фильм «Битва за битвы» с Леонардо Ди Каприо. Вначале я думал, что это какой-то распиаренный очередной фильм в духе этого последнего Тарантиновского. Но оказалось очень хорошее кино, захватывающее, интересное. Ну, игра актеров, соответственно, говорить нечего даже.
1: Ну, что почитать? У нас есть свой специалист. Это специалист международного класса. Давай, что почитать?
0: Я сейчас читаю книгу «Первое рукопожатие» про Есенина, Якубова и Дунка.
1: Ну, пожалуйста. А что посмотреть? Это я вам посоветую, Янка. Давай без тебя. А тут опять фильм «Один плюс один» будешь советовать всем. А посмотрите сериал «Метод Камински» с Майклом Дугласом в главной роли. И это сериал о стареющих людях. Он мне так зашел.
0: Опять-то о себе, Саш.
1: Нет, ну подожди, по большому счету мы все стареем. Даже ты, несмотря на свои, на свои годы, стареешь.
0: Ну, да.
1: Даже дети наши, они стареют.
0: Так, нет, дети не стареют. Не слушайте, дети.
1: Ну, твои нет, мои да.
3: Седьмое место.
0: «Нагард. Проклятие шута».

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: строчка чарта на этой неделе досталась группе Мураками с песней «Не знать».
1: «Не знать» — это, дорогие товарищи, не про нас. Мы следим за всеми новостями наших музыкантов. Диляра Вагапова, например, очень активно ведет соцсети, поэтому «Не знать» не получается. Я бы, может быть, и хотел «Не знать», но она все время что-то выкладывает.
0: Ну вот не так давно, например, она написала очень трогательный пост о том, как важно находить радость в мелочах. Я с ней абсолютно согласна. И мы попросили Диляру поделиться, какие маленькие, простые действия или вещи гарантированно поднимают ей настроение.
1: Итак, слушаем, записываем и какой еще есть способ? Мотаем на ус.
2: Поехали. Лежать с детьми в обнимку. Люблю, когда сын дарит волшебный поцелуйку с утра. Хруст снега под ногами обожаю. Соленый морской воздух, когда вот бархат гладишь рукой. Обожаю пахнет, когда хвои, пение птиц по утрам. Свежие овощи или траву прямо с грядки. Запах опилок может мне поднять настроение. Красивые виды природы, особенно если рядом водоем, озеро, река. Вот так вырваться на несколько минут и посмотреть, какая же красота вокруг. Интересных людей обожаю, которые любят свою профессию и влюблены в жизнь. Майскую грозу, когда она начинается. Только что приготовленный блинчик со сковородки. Вот такой горячий, чтобы обжигал рот. Большие старые деревья и их обнимать. Холодное сливочное масло на хлеб. Пробовать новые вкусные блюда. Фрукт с дерева. Запах лаванды или розмарина. Кататься на лошади. Спать под звук дождя. Спрашиваешь такой, чтобы... Так, включи мне там звук дождя. Взрываться в пуховое одеяло. Гулять перед сном с собакой. Видеть, что люди рядом со мной счастливы. И вообще очень-очень много всего люблю. Сочинять песни по ночам. И просто наслаждаться жизнью.
1: А ты вот радуешься, когда, ну, ты, допустим, голодная, едешь на велосипеде.
0: И меня угощают пончиком.
1: Нет, и
0: очень радуюсь.
1: Открываешь рот, и тебе залетает муха. И ты ее съела. Ты рада?
0: Нет.
1: А это же такие
0: мелочи. У тебя приятные есть какие-то примеры из жизни, Сашка? С тобой что-нибудь хорошее происходит?
1: Вообще
0: такие
1: мелочи, которые происходят с людьми, они меня очень радуют.
0: А, то есть ты был бы рад, если бы вот была такая ситуация, мне бы в рот попала муха.
1: И не только муха.
3: Шестое место.
1: Мураками. «Не знать».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Москва не разделяет победу в Великой Отечественной войне на свою и чужую и чтит вклад всех воинов антигитлеровской коалиции. Об этом заявил Владимир Путин в ходе торжественного президентского приема в честь Дня Победы в Кремле. Он отметил, что Россию и ее партнеров объединяет отношение к общей истории и ответственность за сохранение правды об этом периоде. Российский лидер подчеркнул, что нельзя допускать оправдания геноцида советских граждан и других преступлений нацистского режима, на совести которого остается гибель миллионов мирных жителей. Путин призвал не допускать пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала в отношении нацистских преступников и пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны. Акция «Бессмертный полк» проходит в России и по всему миру. Шествия уже состоялись в Туле, Омске, Екатеринбурге, Красноярске, Кемерово, Магадане и других городах страны. Кроме того, акция проводится и за рубежом. К мероприятию присоединились не только страны СНГ, но и Китай, Турция, Австралия, Индонезия, Южная Корея, Сербия, Израиль и другие государства. В этом году мероприятие проводится в разных форматах. В некоторых городах в виде очного шествия, а в других в онлайне. Решение о способе проведения принимают местные власти. В частности, в Москве в этом году «Бессмертный полк» проходит в электронном формате. США могут отправить в Москву переговорщиков для содействия урегулированию на Украине, заявил Дональд Трамп. Американский лидер также поддержал возможное и более значительное продление перемирия между Россией и Украиной. Комментируя заявление президента штатов, Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва готова принять американскую делегацию по урегулированию, однако конкретики со стороны США пока нет. Официальный представитель Кремля также добавил, что вопрос продления перемирия после 11 мая пока не обсуждался. Ранее Трамп выступил с инициативой о прекращении огня с 9 по 11 мая. Ее поддержали и Москва, и Киев. В этот же период планируется обмен пленными по 1000 человек с каждой стороны. Глава российского МИД Сергей Лавров и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль-Нахаян провели телефонный разговор. Центральным вопросом обсуждения стала обстановка в районе Ормузского пролива, в том числе связанные с этим дискуссии в рамках Организации Объединенных Наций. Москва указала на важность усилий по поддержке переговоров между Ираном и США. Кроме того, министры обсудили ряд двусторонних вопросов, включая планирование будущих встреч. Также Нахаян поздравил Лаврова с Днем Победы. 9 мая остается одним из главных праздников для россиян, следует из данных Института социологии РАН. День Победы входит в пятерку ключевых дат для жителей страны, а порядка 60% граждан и вовсе считают его своим самым значимым праздником наравне с Новым годом. Ранее ВЦИОМ делился результатами опроса, согласно которым 82% россиян собираются отмечать 9 мая. При этом каждый второй планирует участие в массовых торжествах. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: На пятое место по итогам вашего недельного голосования поднялась песня «Прощай» от групп The Hatters и Тритиа.
1: Юра Музыченко нам о песне уже рассказал. Настала очередь Вячеслава Мартюшова из группы Тритиа.
0: Музыкант рассказал, как состоялось знакомство с командой The Hatters и как один телефонный звонок с неизвестного номера привел к масштабной творческой коллаборации.
2: Знакомство с группой The Hatters у нас произошло. Мы были заочно знакомы довольно давно. У нас там много общих друзей. Вот. И в какой-то из дней мы просто с ребятами репетировали с Тритиа, готовились к концертам каким-то. И мне раздался звонок с незнакомого тогда номера еще. Вот. И на том конце мне сказали: «Привет, это Юра Музыченко». Я говорю: «Привет, Юра, что такое, что случилось?» Я сразу подумал, что что-то случилось с кем-то из наших общих знакомых или друзей. Он говорит: «А что это за песня «Одиночки»?» У нас тогда вышла песня «Одиночки», и Юра, в общем, минуты три мне говорил, как сильно ему понравилась эта песня. Мне было безумно приятно. Я дослушал его и сказал: «Юра, спасибо огромное, мне очень тебя приятно это слышать. А чего ты звонил-то?» Он говорит: «А вот ничего, просто вот сказать, как сильно мне понравилась песня, все, пока». Вот, и там буквально через несколько дней Юра говорит: «А давайте сделаем что-то совместное, какую-то песню». Все, и мы поехали к ребятам в Питер, собственно, писать песню. И получилась песня где-то там тогда. И мы, пока писали эту песню, мы очень как-то подружились. И вот у нас произошла такая любовь, что мы... Так нам понравился процесс написания этой песни, что мы решили повторить это и написали еще одну.
1: Мне в последнее время только соцопросы звонят. Вот какой коллаборации это может привести?
0: Кстати, вы знаете, что вчера на день рождения Лукьяновой одна сеть аптек прислала супер подарок. 100 баллов.
1: Что?
0: Мелочи приятно, скажи.
1: Приятно. А знаешь, приятно.
0: Ой, она радовалась, как будто ей, я не знаю, в лотерейный билет его. Я честно, я просто...
1: Вот лотерейный билет мне никто не прислал, Сашка.
0: А почему? Я тебе объясню.
1: Почему?
0: Ты готова радоваться, вот
1: мелочам.
0: Ты столько энергии тратишь.
1: Я не трачу энергии.
0: На это. А когда удача, ну, допустим, лотерейный билет, да, лотерейный выигрыш, хочет к тебе подойти, а у тебя уже не осталось вот этого.
1: Да! А давай попробуем. Вот если я выиграю, ты такое «да» услышишь.
3: Пятое место.
1: The Hatters, Тритиа. «Прощай».

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: На четвертом месте сегодня слушаем песню Найка «Борзова. Холодно».
1: А вот в Москве, друзья, по случаю майских праздников уже потеплело, так что все, надеюсь, прекрасно отдохнули на первых длинных выходных, ну и уже придумали планы на наступающие праздничные дни.
0: Кстати, как назло, жара спала в Москве и наступает 12 градусов. Ну что это такое? Не знаю, для Найка Борзова идеальный отдых – это работа. Но не просто работа, а работа где? В студии.
1: Как оказалось, именно работа над новыми треками максимально вдохновляет артиста.
2: Наверное, мой идеальный выходной – это работа на студии. В общем, мне очень нравится проводить время в студии, над чем-то работать, что-то создавать. Наверное, в такие дни, в конце таких дней у меня, как правило, очень хорошее настроение. Я себя чувствую отдохнувшим, даже если немножко устал.
0: И тут, дорогие друзья, напрашивается вопрос. Он, в общем, вытекает. Логический вопрос. Как выглядит твой, Лукьянова, идеальный выходной? Как он выглядит?
1: Вот ты представляешь себе, как твой идеальный выходной выглядит? Вот точно наоборот, Сашка. Вот прямо наоборот. Это мой идеальный выходной.
0: Серьезно?
1: Да,
0: хорошо,
1: хорошо. Ну, хоть чему-то ты радуешься.
3: Четвертое место.
0: Найк Борзов.

0: Премьера недели.
1: Группа «Электропартизаны», знаменитая легендарная группа «Электропартизаны», выпустила новый альбом, который получил название «Оркестр меланхолия».
2: В релизе много фитов, и среди них есть новинка этой недели – песня «Самолетики», записанная вместе с Михаилом Бышаковым.
1: Вадим Курылев представит новый трек в нашем эфире.
3: Идея песни родилась, когда слушатели на одном из концертов стали запускать самолетики, сделанные из бумаги, на которой были напечатаны тексты наших песен. Я поднял один из прилетевших на сцену и тоже бросил куда-то, подальше и повыше. Пусть летит к тому, кто поймет. Так что, друзья, спасибо вам за сотворчество и вдохновение. А теперь получилось так, что брошенный мной самолетик поймал Миша Бышаков. И уже именно вот с этой песней. Потому что он как раз из тех, кто понимает, а поэтому может и соучаствовать. И Миша тоже отпустил его. Все авторы-исполнители умеют быть ретрансляторами. То, что прилетело к тебе однажды, должно лететь дальше. Хотя можно добавить что-то и от себя. Здесь Миша добавил свою классическую иронию. Легко о серьезном – это его тема. Все мы рок-н-ролльные утописты, хотя порой у нас бывают разные углы зрения на историю мира и искусств. И все мы были когда-то панками.
0: Премьера недели.
2: «Электропартизаны», Михаил Бышаков.

0: премьера недели. Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики.
1: На третьей ступеньке нашего импровизированного пьедестала сегодня песня «Лес» Андрея Князева и Алексея Горшенева. Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
0: Все трюки в фильме исполнитель главной роли Константин Плотников выполнил сам. Одна из самых запомнившихся актеру сцен – та, в которой он из огнемета поджигал каскадера в роли одного из злодеев.
1: Если еще не посмотрели фильм, такие спецэффекты – однозначно одна из причин этой исправить. Ну а мы пока вернемся к саундтреку.
2: Третье место.
0: Андрей Князев, Алексей Горшенев. «Лес». Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда».
3: Слышь.

0: Третье место. Андрей Князев, Алексей Горшенев. «Лес». Официальный саундтрек фильма «Король и шут навсегда». Серебро на этой неделе у группы «Люмен» с песней «Можно».
1: Это трек из нового альбома «Любовь и красота», который вышел совсем недавно. Радиопрезентация нового релиза звучала в нашем эфире. Если вы вдруг пропустили послушать песни с комментариями Тэмы Булатова, я, кстати, слушал, очень интересно, послушайте, можно на сайте наше.ру.
0: Как раз об этом релизе мы поговорили с музыкантом и, среди прочего, спросили про обложку альбома.
2: Это коллаж, который сделала художник Елизавета Супрун. Мы ей дали послушать песни нового альбома, и это вдохновило ее на две работы, которые мы уже использовали. Одна стала обложкой сингла «Можно», другая – обложкой альбома. И, возможно, что у нее появятся еще работы, навеянные нашими песнями. Лично мне было бы очень приятно и интересно посмотреть на такое, если оно, конечно, вдруг случится.
3: Второе место.
0: «Люмен. Можно».

0: Пятое место. Люмен. Можно. Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 101-774-664-62-63. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Не гаси свет, не гаси. Золото чарта достается группе «Инкогнито» с песней «Не гаси свет». Поздравляем музыкантов с долгожданным первым и, я считаю, заслуженным местом.
1: Такой хит вряд ли сумел бы написать искусственный интеллект, хотя...
0: Никаких «хотя». Океана. Хотя убери. Группа «Инкогнито» музыку создает сама, без помощи нейросетей. А почему? Мы спросили у Стаса Шклярского. Почему?
2: В целом к ней в музыке отношусь спокойно, но на данном этапе встречается много песен, которые полностью сгенерированы. И это все звучит топорно и пластмассово. И, к сожалению, это очень заметно. Особенно, если слушать вокальные партии. В «Инкогнито» мы не используем ИИ. Честно сказать, у меня даже не было времени как-то соприкоснуться. Но в дальнейшем я бы, наверное, хотел бы разобраться, как это все работает, просто для общего развития. Но генерировать идеи для «Инкогнито» мне бы не хотелось, так как за всеми благами и легкостью написания песен можно потерять себя и перестать вообще напрягать мозг.
3: Первое место.
0: «Инкогнито». Не

0: Инкогнито. Не гаси свет.
1: Ребята, на сегодня это все. Спасибо, что дослушали до конца. Низкий вам поклон. Кланяйся. Кланяйся, Лукьянов.
0: Стол же.
1: Впереди у нас что?

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля проведения оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.
3: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
4: С 7 до 11.
3: Подъемники.
4: На нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Попыток срыва празднования Дня Победы не было, сообщил Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля ранее отмечал, что из-за подобных угроз со стороны Украины предпринимались дополнительные меры по обеспечению безопасности президента. Ранее на открытии саммита в Ереване Владимир Зеленский пригрозил атакой на парад Победы в Москве 9 мая. После этого Минобороны заявило, что любые попытки сорвать празднование повлекут за собой ответ со стороны российского оборонного ведомства. Переговоры Владимира Путина и президент подчеркнул, что отношения стран осложнены из-за действий Евросоюза и НАТО. Он также выразил уважение позиции Фица по поводу сохранения исторической правды и поблагодарил за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов. Необходимые услуги. Продолжается работа по настройке оборудования для выполнения полетов в полном объеме. Ранее украинские беспилотники попали в административное здание филиала аэронавигация Юга России в Ростове-на-Дону. В результате полеты из 13 аэропортов южных регионов приостановили. Экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с Национальной службой новостей отметил, что ситуация в регионе существенно ухудшится, если при атаке были повреждены радарные станции и маяки АЛС-системы. Без данного оборудования посадка должна осуществляться в ручном режиме. Если с маяком можно совершать взлетно-посадочную операцию каждые 45 секунд, то в ручном интервал увеличивается до 4 минут. Он добавил, что такое оборудование обычно не закупают с избытком, поэтому шансы, что есть резервы, минимальны. Мошенники стали применять схему обмана россиян, обещая избавить их от оплаты капремонта. Как сообщили в Госдуме, гражданам звонят с предложением вычеркнуть строку капремонта из платежки якобы законным способом. За эту услугу злоумышленники просят вознаграждение. Однако федерального закона об освобождении от этих взносов нет. Существуют льготы для отдельных категорий граждан, но они оформляются через соцзащиту. Полное освобождение от взносов доступно пенсионерам старше 80 лет, героям России и СССР и жителям новостроек. Повесть Бориса Васильева «О зоре здесь тихий» стала самым популярным произведением о Великой Отечественной войне в России. По данным издательской группы «Эксмо АСТ», за первый месяц этого года продано более 20 тысяч экземпляров. В топ-продаж также вошли романы Юрия Слепухина «Сладостный почетный перекресток. Тьма в полдень», Владимира Богомолова «Момент истины» в августе 44-го и Ивана Белова «С привкусом пепла». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
3: Дети есть?
4: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
5: Давай, отец, ты нужней.
6: Отец уже в кино. 16+.
7: Трава растет, сезон идет. Дрель шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

огромных стен. Места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: песни нашей победы.
1: Здесь птиц не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиною дым. И значит, нам нужна одна победа.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сумар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше радио.

что все сложно. Меня не понимают.

Я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: sky.
1: Наша реклама.
2: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evafond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507. 21. 16+.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с верховным правителем Малайзии Султаном Ибрагимом. Президент России отметил тесные отношения государств по линии правительства и выразил надежду, что двусторонние взаимодействие продолжит развиваться поступательно. Он оценил развитие торгово-экономических связей стран, хотя и отметил незначительное снижение товарооборота. Российский лидер добавил, что страны активно сотрудничают и на международной арене. Султан Ибрагим, в свою очередь, пригласил Путина в страну с государственным визитом в следующем году. Король Малайзии прибыл в Москву на торжества по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне. «Росатом» намерен развивать свои проекты в Венгрии, Словакии и Болгарии, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Он выразил надежду на ускорение строительства атомной станции ПАКШ-2 при новом венгерском правительстве. По его словам, работы на площадке идут полным ходом. В этом году планируется завершение строительства бетонной фундаментной плиты первого нового блока. На втором блоке также ведется активная деятельность. Кроме того, планируется расширение сотрудничества корпорации с Китаем, который намерен утроить атомные мощности в ближайшие несколько лет. А уже в мае ожидается пуск 7-го энергоблока атомной электростанции Тяньвань. 5 человек пострадали при атаке украинского беспилотника в поселке Разумное Белгородской области. Среди пострадавших ребенок и 3 сотрудника скорой помощи. Раненые были госпитализированы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Кроме того, о предотвращении атаки беспилотников на гражданские объекты сообщили в Чечне. Ранее Россия в одностороннем порядке объявила перемирие с 8 по 10 мая. Затем по инициативе президента США Дональда Трампа была достигнута договоренность о режиме прекращения огня с 9 по 11 мая, с которой согласились и Москва, и Киев. Несмотря на это, Украина продолжила наносить удары по российским позициям в зоне спецоперации и атаковать гражданские объекты. Боевой лазер «Пересвет» показали во время трансляции Парада Победы в Москве. На Красной площади установили большой экран, на котором продемонстрировали российское вооружение и поздравления от участников спецоперации. В том числе был представлен «Пересвет». Это первый российский боевой лазер, который выпускают серийно. Он необходим для защиты от самолетов и спутников противника. Комплекс не взрывает цель, а подавляет ее оптику и электронику, таким образом ослепляя системы наведения. 61-я Венецианская биеннале современного искусства официально открылась для зрителей. Темой форума значится «В минорном ключе». В этом году число стран-участниц составило ровно 100, это рекордный показатель. В том числе на выставку вернулась российская делегация, которая отсутствовала с 22 года. Участие России вызвало разногласия, в частности, Еврокомиссия лишила мероприятия гранта размером 2 миллиона евро. Жюри выставки ушло в отставку незадолго до открытия. В связи с этим церемонию награждения перенесли на 22 ноября, хотя изначально она должна была состояться 9 мая. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Переносим в дом Камала 37 и Нариманова 44.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио. Проверено временем.

0: наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
0: 6+. Наша.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: сердце.
1: У нас успокоено.

0: пробегом по России.
1: На АЗС «Газпромнефть» можно заправить автомобиль улучшенным топливом G-Drive, заправиться любимой едой и ароматным кофе и получить за это бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. С АЗС «Газпромнефть».
2: В эфире специальная рубрика «Автопробегом по России», которую мы делаем вместе с нашими партнерами, сетью АЗС «Газпромнефть».
1: В этих программах мы рассказываем о самых, как нам кажется, интересных маршрутах по России. Конечно, побывать везде, где хотелось бы, практически невозможно. Страна у нас огромная, и неудивительно, что многие места по-прежнему остаются пока только мечтой. Причем, даже если они находятся достаточно близко. Для меня, например, такое место — Краснодарский край. Никогда не путешествовал там на машине.
2: А вот наши друзья недавно вернулись из поездки как раз по этим местам и рассказывают, что это совсем не скучный курортный маршрут в стиле Сочи, Красная Поляна. Понятно, что это обязательная программа, но вообще там и без того есть что посмотреть.
1: Я тоже смотрел. Действительно, маршруты можно строить один интереснее другого.
2: Первым делом наши герои поехали к озеру Абрау в районе Абрау-Дюрсо. Это одно из самых известных озер. Горы вокруг, виноградники, известные на всю страну. И при этом никакого ажиотажа и толп. Очень спокойная, расслабленная атмосфера. Место больше про прогулки и виды, чем про спешку. Но и дегустации, куда же без них.
1: Дальше маршрут ушел в сторону Сочи и Кавказского побережья. Там они поднялись на гору Ахун. Это одна из самых известных обзорных точек в районе. С вершины открывается панорама на море, горы и сам Сочи. И масштаб там действительно чувствуется по-другому.
2: Да, фотографии выглядят как открытки. Красота просто нереальная. А потом ребята поехали в сторону Хосты, в Тисо-Самшитовую рощу. Это, наверное, самая известная природная достопримечательность во всей России. Реликтовый участок леса в Сочинском национальном парке. Там сохранились очень древние растения и ощущение почти первобытной природы. Когда видишь этот лес, сразу вспоминаешь парк юрского периода.
1: При этом ты идешь по оборудованной тропе, а вокруг тебя открываются виды просто фантастические. Судя по тому, что я видел и знаю об этом, место просто обязательно к посещению для любого туриста.
2: Ну и, конечно, еда. Это отдельная часть поездки. Краснодарские фрукты самые спелые и вкусные. Все свежее, а выбор такой, что сложно пройти мимо.
1: Кстати, дороги там вполне комфортные для путешествия на машине. И АЗС «Газпромнефть» работают там так же, как и везде. Ребята, так же, как и мы в своих поездках, останавливались именно там, потому что предпочитают регулярно заправляться топливом G-Drive, чтобы поддерживать двигатель в отличной форме.
2: А еще они, как и мы, просто не могут жить без кофе. И на заправках «Газпромнефть» он всегда одинаково вкусный, в каком бы уголке России вы его не попробовали. И еще обратите внимание, что по программе лояльности «Нам по пути» вы получаете бонусы за каждую покупку. Чем чаще заправляетесь или покупаете что-то на АЗС, тем больше выгода.
1: Ну а на сегодня все. Завтра вернемся к тому, с чего начали, и расскажем вам уже не о планах и маршрутах друзей, а о нашей недавней с Андреем поездке в Ленинградскую область.
2: Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. Проверенное топливо, любимая еда и ароматный кофе. Присоединяйтесь к программе лояльности «Нам по пути» и получайте бонусы за каждую покупку на АЗС «Газпромнефть». Спонсор программы ПАО «Газпромнефть».
0: Автопробегом по России. Наше радио.

0: любить.
1: Наша реклама. Ваш маршрут может привести к выгоде. Раз за разом, приезжая на АЗС «Газпромнефть», вы найдете здесь топливо G-Drive, ароматный кофе и можете получить бонусы программы лояльности «Нам по пути». И чем чаще, тем выгоднее. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
2: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
3: Дети есть?
4: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
5: Давай, отец, ты нужнее.
6: За Родину!
1: Отец уже в кино. 16+.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин принял в Кремле президента Лаоса Тхонлуна Сисулита. Он поблагодарил зарубежного гостя за визит и отметил, что двусторонние отношения выстраиваются на основе дружбы и обоюдного доверия. В ходе переговоров российский лидер указал на двукратное увеличение взаимной торговли двух стран по итогам 2025 года. После окончания встречи вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Лаос прорабатывают поставку первой партии российских нефтепродуктов в республику. Лаосский лидер в числе других зарубежных гостей прибыл в Москву для празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Работа по спискам военнопленных сегодня в течение дня ведется соответствующими службами России и Украины. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, если удастся достигнуть договоренности, начнется непосредственно обмен пленными. Ранее помощник российского лидера сообщил, что Москва согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении в этот период обмена пленными в формате 1000 на 1000. При этом Ушаков подчеркнул, что перед проведением физического обмена необходимо провести предварительную работу, которая требует времени. Он добавил, что российская сторона запустила этот процесс еще до объявления о перемирии. Списки передавались Украине, но оставались без ответа. 14% россиян получили в этом году повышение по деньгам и по должности, следует из данных недавнего исследования. Показатель на треть меньше, чем год назад. Оклады в первом квартале выросли у каждого 10-го россиянина. Средний рост зарплат большинства опрошенных составил 10%. Респонденты, чей доход не увеличился, рассчитывают получить прибавку к лету. При этом эксперты отмечают, что бизнес сегодня не может индексировать оклады даже на прошлогоднем уровне. Отмечается, что рынок перегрет зарплатами из-за острого дефицита кадров. Шакира анонсировала трек под названием «Дай и дай», который станет гимном чемпионата мира по футболу 2026 года. Певица опубликовала отрывок из предстоящего клипа на песню. Отмечается, что в записи принял участие нигерийский певец Берна Бой. Релиз композиции намечен на 14 мая. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля на территории сразу трех стран – США, Мексики и Канады. Ранее Шакира дважды становилась голосом чемпионата мира по футболу. В 2010 году она записала официальную песню под названием «Вака Вака» для чемпионата в Южной Африке. Хит «Ла-ла-ла» стал неофициальным гимном Мундиаля в Бразилии в 2014 году. Сотни человек принесли по центру Москвы огромную Георгиевскую лепту. Моб прошел по Старому Арбату. Акция сопровождалась песнями о Великой Отечественной войне. Участники шествия растянули ленту вдоль улицы, поднимали и развивали ее, подпевали игравшим композициям. Также собравшиеся на несколько минут остановились и почтили память павших героев минутой молчания. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: С готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

тобой брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты.

закрытыми очами. Спишь под фанерною

0: наше радио.
1: Кошка месяца май, месяца май, месяца май. От белой кружки черный чай.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
0: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: среда.
1: Дной воды, слезы облака, разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

А что это было за кольцо, и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
0: 6+. Наша. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

0: Организации средств. Массовой информации наше радио. Л номер ФС 77.
1: Этой программы не должно было быть, как я и сказал в прошлый раз, между майскими праздниками релизов практически нет. Это раз. А что такое майские праздники? Это 1 мая и 9, да. Но у тех, кто работает на радиостанции, не только на нашем радио, на любой, есть еще один праздник. И он именно сегодня. 7 мая, день радио. Простите, кто слушает повтор. И вот сегодня мы его тут в офисе дружно отметили, все поехали по домам или продолжать, а мне говорят так: иди работай, все равно приехал. Спасибо, коллеги. Но я, короче, и пошел, когда еще удастся поработать в профессиональный праздник. Кстати, почему он не выходной? Надо будет написать в Госдуму заявку, пусть перенесут один день с новогодних на 7 мая. Итак, вот я, вот микрофон, и в эфире самый ленивый выпуск программы «Фонотека». Ничего не подготовил, никому не позвонил, ничего не спросил. Открываю на рабочем компе папку с новинками, лезу в чарты в дюжину, скроллю ленту и выкидываю сюда в эфир все, что найду. Андрей Куренков, наше радио «Частота».
2: Мой знакомый маньяк принимает маяк и мешает принять не мышьяк.
0: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете,
3: почему есть трубочисты и зубочистки, но нет зубочистов и трубочисток, и есть ли госпожа у Великого Новгорода.
0: «Фонотека» на нашем радио.
1: 7 мая. День радио. Праздник, который вряд ли когда-нибудь будет отмечен песней посвящения. Но не в 26-м году. Группы «Манекены» Питер и «Sellout» Рязань 7 мая сегодня выпустили песню «Радио». Вряд ли это совпадение, потому что это ведь даже не релизный день. Хотя в мае релизный приходится на 8 мая, накануне 9-го, и вряд ли состоится. Короче, этой песней ребята хотели передать ощущение хрупкости и одновременно невероятной силы сигнала, который пробивает сквозь пыль помех, когда важно не то, что сказано вслух, а то, что прочувствовано на частоте, доступной лишь двоим. Окей, то есть не прямо песня про радио, но такая радийная любовь. Все равно принимается. Как можно не сыграть трек со строчкой «Встретимся на радиоволне» и словом «радиоэфир» в столь знаменательную дату? «Манекены», «Sellout», «Радио».
2: Встретимся!

0: на нашем радио.
1: Подарок ко дню радио номер 2. Персональный. Это приятно. Артистка Аня из Питера подарила нам за неделю до релиза свою новую песню. Эксклюзивно. Всю неделю услышать трек вы можете только в нашем эфире. И в чартовой дюжине Аня расскажет про песню подробнее. Пока мы знаем, что она про освобождение, пусть и больное, от закончившихся отношений. По-моему, только в прошлой программе у нас было две песни с таким посылом. Трек скрывает в себе реальную историю с некоторым количеством отсылок, как всегда у Ани. В песне чувствуется легкий флер ранней Земфиры, признанной Минюстом иноагентом на территории Российской Федерации, потому что реальная героиня песни плакала и одновременно танцевала под нее. При прослушивании трека начинает хотеться лета и любви. Будьте осторожны. Ох, нельзя сознательно в пресс-релизе подставляться под такое сравнение. Да еще и с такой мощной фигурой, потому что Земфира – это не только про музыку, но еще и про харизму, про энергию, про внутренний мир. Опасно так делать. Прямое посвящение или цитата – да, но вот прям сравнение. Настраиваете на очень высокий уровень и рискуете его не получить на выходе. Слушатель сам должен найти это сравнение, и тогда оно будет органично, а не навязано. Тем более Аня никак не может отскочить от сравнения с Арбениной, а теперь подключается еще и Земфира. Как говорится, удачи обеим. 24 мая Аню из Питера можно будет услышать в Москве на концерте в Муми-Тролль-баре. А пока... Аня из Питера. Пока.

0: вообще нужно, чтобы в семье было три поколения с высшим образованием.
1: Наше радио. Сделано в России.
2: Фонотека на нашем радио.
3: Кстати, а вы знаете, что дней радио в мире два? Не в мире, в мире может и больше, а у нас в стране два. Первый 7 мая. Чисто наш. Дата связана с тем, что приурочена к историческому событию. 7 мая, 25 апреля по старому стилю, 1895 года российский физик Александр Попов продемонстрировал первый в мире радиоприемник. Впервые праздник отметили в СССР в 1925 году, а официально установленным он стал в 45-м, к 50-летию изобретения. Но есть еще и Всемирный день радио, 13 февраля. Ух ты, только сейчас понял, что в 2005 году меня впервые уволили с нашего радио в такую торжественную дату, хотя тогда она еще таковой не была. Всемирный день радио моложе нашего лет на 100. Появился в 2011 году решением ЮНЕСКО с подачей, не поверите, Испанской академии радио. Вы, наверное, подумали, что история упирается в вечный спор Маркони-Попов, кто там первый придумал радио. Нет, все проще. 13 февраля в 1946 году Организацией Объединенных Наций было создано радио ООН. Вот вам и конец истории. Очевидно, что настоящий праздник 7 мая. Есть ли у нас на празднике гости? Банальнейшая из всех радиоподводок связка в честь праздника, конечно же, есть. Это группа «Гости Гаррисона». Ребята выпустили макси-сингл на 3 трека «Весенний», так он называется. Не иначе, как анонсируют питерские и московские концерты 15 мая в Питере, 23 в Москве. Билет на Питер мы уже слышали. Еще два номера называются «Адам и Ева» и «Неисправим». Хотел поздравить Женю Ершова, солиста, с Днем Радио, но вспомнил, что он ведущий не на радио, а на телеке. У него другой праздник. Кстати, есть ли он? Да, 21 ноября – Всемирный день телевидения. Угадайте, в честь чего? Вознаменование даты проведения в ООН в 1996 году первого Всемирного телевизионного форума. Ну вы поняли, да, как образуются мировые праздники? День банкета, день всемирной получки, день всемирного выходного и так далее. Всемирный день Адама и Евы наверняка тоже есть в честь того, что когда-то эти двое организовали первую в истории ООН. Гости Гаррисона, Адам и Ева.

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Закончили с поздравлениями, давайте отдыхать и веселиться. Проект «Громыка» навалит сейчас юмора в рамках нашей программы. Коллектив выпускает новую песню «Шпион», которая вписывается в ряд их песен, посвященных различным профессиям. Моряки и художники, пристав Марат, Артем. Кем работаешь, Артема? Профессия шпиона, как и профессия ученого, является олицетворением древнего гностического девиза «Хочу все знать». Было бы невозможно отличить ученого от шпиона, если бы не их костюмы. Ученые носят белый лабораторный халат, смешные очки в роговой оправе, и у него всегда растрепаны волосы. Другое дело шпион. Прежде всего, это надвинутая на глаза шляпа, так называемая федора, очки с зеркальными линзами, как правило, RB3025 или похожие, и длинный светлый плащ с кушаком или поднятым воротником. Этот костюм гарантирует шпиону неузнаваемость во всем, что он делает. Момент узнавания шпиона всегда радостен, как для узнавшего, так и для узнанного. Похожая ситуация случается на бале-маскараде. Третий раз за последние 2 недели я встречаю в пресс-релизах гностицизм. Какой-то я тренд упустил, когда это выстрелило. Для тех, кто не помнит, гностицизм – религиозно-философское учение 1-3 веков, основанное на идее спасения через особое тайное знание – гнозис. И знание это, то есть субъективный личный опыт, стоит во главе всего – выше учений, традиций, авторитетов и всего остального. Так, как бы я тут себе такими пояснениями на статью не наговорил? Просто справочка для понятия контекста, шутливой напомню песни. А песня, кстати, мне почему-то очень напомнила Чачу Иванова. Прям такой большой манерный привет, если не Наиву, то Радио Чачи. А у Радио Чачи точно есть кавер на трек «Громыки» по Устовски, Бианке и Пришвин. Так что, возможно, мне все это не кажется. «Громыка. Шпион».

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Группа «Вежливый отказ». С одной стороны, безусловно, важное имя в русском отечественном роке. С другой стороны, при всем уважении, та самая его часть, которая очень не подходит для эфирной ротации. «Аукцион», «Звуки Му», «Авиа», «Апрельский марш» и многие другие коллективы. Но у них тоже есть поклонники, и они, я имею в виду «Вежливый отказ», существуют, творят, и почему бы не узнать, как у них дела. Украдем хлеб у молодых и знаменитых музыкальных экспертов, которые однажды прозреют и сделают пост. «Ребята, охренеть! А вы знали, что вот тот негр Витя в фильме «Асса» вообще не негр, а Дима Шумилов из группы «Вежливый отказ»? Имба! А он еще и не солист коллектива!» Поднимут на этом миллионы просмотров и поедут в тур с лекциями. В общем и целом, «Вежливый отказ», неугомонные авант-рокеры вновь обращаются с русской музыкой и всем арсеналом рока, блюза и прочее, так же, как когда-то Стравинский обошелся с фольклором, как с богатым материалом для радикального композиторского переосмысления. Их новая песня «Dance» – наиболее доступная точка входа в их мир за последние годы. Обманчиво простая, построенная на итеративных паттернах, с неожиданной цитатой из «Ла Кукарача» и виртуозной комбинаторикой литературного и музыкального текстов. И отдельно от себя «Вежливый отказ» — группа, которая лучше всех доказывает, что бас слышно и он важен. 28 мая услышать ребят живьем можно в концертном центре «Дом». Новый состав группы с двумя скрипками, а эпиграф такой. Говорят, что русский рок весь построен на трех аккордах. Мы преодолели эти излишества, нам хватает одного. В общем, у нас праздничные танцы. «Вежливый отказ», «Данс».

0: на нашем радио.
1: Группа IDST в новой своей реинкарнации выпустила новый альбом «Музыка для лифта». Инди-фанк и хип-хоп с изрядной долей электроники. Это, конечно, не рок-опера «Антипатор», но тоже немного концепция. Не может Андрей Сенькин не перегрузить релиз изобретениями. «Музыка для лифта» — это всего 7 треков, 2 из которых — вербальные интро и аутро. 5 остальных, слава богу, песни. Итого, дом у нас 5-этажный, в СССР, да и в России такие дома почти не оборудовали лифтами, кстати. Один трек из пластинки мы уже слышали, «Фэншуй», остается не столь большой выбор, но и тут мы с авторами не сошлись. Им нравится трек «Карантин», а мне «Глупое солнце». О, я же забыл про главное. Концепция не в том, что вступление и 5 песен этажей. Концепция в том, что в релиз можно поиграть. Ребята запилили интерактивное приложение с механикой лифта, визуалом их мира и, конечно, секретами. Внутри можно проехаться по этажам, пообщаться с диспетчером, а еще пройти небольшой квест, наградой за прохождение которого будет бонус-трек. Жаль, что нельзя там написать на стене лифта «Курт Кобейн жив», «Света из 5-й квартиры гулящая женщина» или оплавить зажигалкой кнопки. Для оценки этой идеи есть сайт, есть бот в мессенджерах. В общем, кого заинтересовало, проходите в соцсети KIDST, и там все найдете и разберетесь. У нас же чисто музыка. IDST. «Глупое солнце».

0: наше радио.
1: Именно здесь жизнь.
0: Наша жизнь.
2: Уйме – российский музыкальный коллектив, представляющий финно-угорскую традиционную культуру и фольклор народов Северного Кавказа. Ядреная смесь. Образован в 2011 году за пределами Мордовии. Первая группа из России, принявшая участие в записи совместных треков с обладателями Грэмми, легендарными Deep Forest. В переводе с эрзианского прозвучало как «инопланетного», а на самом деле это один из мордовских языков. Так вот, в переводе с эрзианского «Уйме» – «душа». Словно душа, многогранная и противоречива музыка Уйме. Репертуар проекта составляют народные песни и причитания на мордовских языках – эрзианском, макшанском и диалекте эрзианского – шакшанском. Плюс дагестанские – аварский, даргинский, лакский. Ядреная смесь для четырех дам, по-моему. Современное прогрессивное звучание обволакивает российский фольклор тонко, прозрачно, словно туман, который, как выдох земли, на рассвете покрывает поля. Группа Уйме выпускает новый сингл «Чавка». Песня вдохновлена эрзианским словом, обозначающим галку, и объединяет фольклорные мотивы, современный бит, женское многоголосие и звучание йохико. В припеве цитата народной масленичной песни, а в куплетах авторский текст о любви, ожидании единственного и магии притяжения.

0: «Дискотека» на нашем радио.
1: Исполнитель The Om, он же Саша Ом, но не тот, что из «Афинажа», а тот, что артист Газгольдера, продолжает показывать синглы из будущего альбома «Alt». Напомню, The Om – большой специалист по саундтрекам, часто попадал в фильмы на самом старте карьеры, и было это в Казахстане, но после переезда на «Газ» история продолжилась. И в конце апреля The Om сделал саундтрек для фильма «Черный двор», спин-оффа одноименного популярного сериала. Новая же работа тоже могла быть саундтреком. Саундтреком сериала «Любовь, смерть и роботы». Но, увы, нет. Шутка. Просто сюжет трека отсылает к любви двух роботов. Кстати, тоже кинороботов. Валли и Евы. А сам трек сделан с помощью ИИ. Я не против такого хода, если музыкант сам профессионал, и как рабочий инструмент пусть будет. Вероятно, я сдамся со временем и приму полный ИИ, он точно рано или поздно начнет выдавать уровень, а уж против чартов совсем сложно воевать, но пока еще нет, держусь. Пока давайте привыкнем к плейбекам, в том числе и вокальным, которыми сейчас страдает каждый второй артист. Об этом в некоторой степени будет новое шоу «Легенда» на канале РЕН-ТВ с 15 мая. Там Вадиму Самойлову, Саше СТ и разным другим звездам рока, и не только рока, придется решить, плейбеки это трушно или отстой. В общем, сотрудничество с ИИ пройдет красной ниткой через весь альбом «The Om», а в песне «Пеплом» это как разминка. Сам трек звучит как мантра и похож на компилирование вариантов из разных промптов для ИИ. Не смогли выбрать и сгруппировали все. И я после всех этих фактов подумал, что женский вокал в треке – это и есть ИИ. Но нет, ИИ помог только с музыкой. А вокал принадлежит маленькой Насте, жене Саши. На концерте презентации в клубе «16 тонн» она впервые выступила живьем, и непонятно, будет ли продолжать дальше. Так что пока просто с дебютом. А там посмотрим. The Om, маленькая Настя, «Пеплом».

0: на нашем радио.
1: И в финале еще чуть-чуть про псевдо-саундтреки. Петр Косарев, ни проекта, ни группа, а просто Петр Косарев, самый везучий артист 26-го года, пока что. За неполный месяц он прислал нам ровно две песни, и обе влетели в программу на свободные места, потому что обе программы катастрофически не наполнялись. И вряд ли бы они прошли хотя бы средний конкурс. Но повезло. И не могу сказать, что обе песни мне были совсем уж неинтересны. Был у них общий любопытный момент. Первый трек «Организм» построен на фразе из фильма Алексея Балабанова «Мне не больно» – найти своих и успокоиться. Новый трек «Капитан» сделан под впечатлением от просмотра картины «Капитан Волконогов бежал». Антиутопичные советские синты, ретро-гитара и прямая бочка как обратный отсчет на циферблате, от которого не убежать. Если в других треках Петра Косарева есть искры надежды, то «Капитана» это не касается. Оба фильма, кстати, достойные, оба заслуживают внимания, как и работы, сделанные по их мотивам. Не готов сказать, что внимание это будет в положительную сторону. Для меня точно нет. Вы для себя решаете сами. Хотя бы фильмы посмотрите, и уже все будет не зря. Собирается ли Петр дальше писать треки по

его свободное место и полное отсутствие альтернатив. На сегодня все. Вот и пролетели праздничные 45 минут. Вы слушали программу «Радио Няня». Спасибо за внимание. До встречи через неделю. Меня зовут Андрей Куренков. Программу зовут «Фонотека». А хорошей музыки должно быть много. Пока. Петр Косарев, капитан.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наша.
7: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершенно...

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в